эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио
1: Первое FM-радиостанция Нижнего Новгорода. Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радио канала Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородские работодатели оказались предвзятыми к женщинам. О некоторых ограничениях в Нижегородской области. Но вначале о том, что можно посетить в городе 9 мая. Опубликована программа празднования Дня Победы в Нижнем Новгороде. Мероприятия проведут в городских парках. Основной площадкой станет Парк Победы. Парада в этом году не будет. Такое решение приняли из соображений безопасности. Также не будет салюта. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Из приглашенных звезд ожидается в парке «Швейцария» группа «Ва-банк» в парке 1 мая Алексей Гоман. Также 9 мая в Нижегородской области планируется отключение мобильного интернета. Сообщение об ограничениях в период с 5 по 9 число разослали операторы связи, добавив, что это нужно для обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий. Пользователям предложили заходить в сеть с помощью Wi-Fi, при этом операторы пообещали, что звонки будут работать. Для жителей Кстовского района сохранили старые тарифы ОСАГО. Об этом сообщили в региональном правительстве. Напомню, после объединения с Нижним в районе начал действовать городской повышенный коэффициент страхового тарифа, на что кстовчане направили коллективное обращение. В результате тарифы были возвращены. Как объяснили в Минфине, это связано с тем, что условия эксплуатации транспорта в результате присоединения не поменялись. Промпроизводство в Нижегородской области за первый квартал сократилось почти на 5,5%. Согласно данным Нижегородстата, сразу на 61% сократилось производство транспортных средств и оборудования. Добыча полезных ископаемых снизилась на треть, производство одежды на четверть. Также существенно потеряла металлургия и фармацевтика. При этом заметно увеличилось производство готовых металлических изделий, нефтепродуктов и химии. И мужчины в Нижегородской области зарабатывают на треть больше женщин. В регионе, как и в целом по России, гендерный разрыв в зарплатах составил 34%. По данным финэкспертизы, женщинам в среднем платят 64,5 тысячи рублей, мужчинам 97,5. Единственное исключение в категории работников до 18 лет. Здесь девушки зарабатывают больше примерно на 10%. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

представляет Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

масла объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске немного позитивной статистики о ценах и продуктах. Нижегородские ТЦ расторгают аренду с продавцами вейпов. Но вначале о ремонте дорог в Нижегородской области. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. В Нижегородской области зафиксировали

0: Масла объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Остаток этой послепраздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Yeah!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Мальчишка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в нижегородских магазинах разглядели снижение цен. Также в Нижегородской области стало больше продуктов. А до конца месяца на улицах города станет больше зелени. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Дениса,

0: и до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив, а если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 9696. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Остаток этой после праздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым, с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Jax Jones открыл новый музыкальный час с композицией «Е-е-е» на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода радио «Рандеву». Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей, замечательный музыкант.

которые подарят вам музыку. Их будет много, и в начале этого часа своей музыкой нас радует Рузвельт, Майя Мишель и дуэт Элтона Джона и Дуа Липа. Также в этом часе мы обязательно расскажем вам о именинниках сегодняшнего дня, потому что, знаете, вот прошли праздники, люди отдохнули, а у кого-то сегодня день рождения, и вновь придется отдыхать. Ну, вечером, правда, после работы. Скромненько, но все-таки нужно. Поговорим о именинниках чуть позже. Всем хорошего настроения и много бодрости и сил на предстоящий.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

на радио «Рандеву» в 9 часов и 27 минут. Прекрасная музыка. Самое время начать рассказ о именинниках сегодняшнего дня, о некоторых известных людях, которые родились в этот день. Но в первую очередь, конечно же, мы поздравляем с днем рождения наших радиослушателей, которые в этот день, 12 мая, отмечают свой праздник любви, мира и счастья. Вам всего самого прекрасного. И знаете, вместе с вами в этот день родились вот такие замечательные люди. Помните фильм «Любовь и голуби»? Когда Раиса Захаровна Василия ругала за то, что он пластиночку так убрал, он не расстаться хотел, и так по пластинке уик, провел, портя иголку и пластинку, она ему сказала: «Дорогой, осторожнее, испортишь и Масне, и иголку». Сегодня день рождения у французского композитора великого Жюля Масне. Раиса Захаровна была интеллигентным человеком, слушал прекрасную музыку. В 1855 году в этот день родился Анатолий Константинович Лядов. Русский композитор, дирижер и педагог, профессор Петербургской консерватории. В 1904 году родился Александр Александрович Ханов. Актер театра и кино, народный артист СССР. Он в 1939 году снялся в знаменитом фильме «Минин и Пожарский», сыграл роль Кузьмы Минина. Случился в 1939 году. Аж это классика, конечно, кино. В 1907 году родилась Кэтрин Хёбберн, киноактриса, которая была ведущей актрисой в Голливуде на протяжении 60 лет. Номинировалась на премию «Оскар» 12 раз и была удостоена этой премии 4-жды, больше, чем любой другой актер или актриса в истории. В 1923 году родился Валентин Иванович Зубков. Советский актер, заслуженный артист РСФСР, участник Великой Отечественной войны. В войну был летчиком-истребителем, и профессионального актерского образования не имел, но сыграл в целом ряде великолепных фильмов, среди которых «Летят журавли», «Коммунист», «Над Тисой», «Трое вышли из леса», «Иваново детство», «День счастья» и «Таинственный монах». В 1928 году родился Берт Бакарак, композитор, представитель зала славы композиторов. Есть и такой зал. Но он действительно уникальный. Начинал как пианист и был аккомпаниатором в течение многих лет у Марлен Дитрих. Но стал писать песни и стал знаменит на всю планету. Он написал около 50 абсолютных хитов, которые исполняли Дион Уорвик, Барбара Стрейзен, Том Джонс и даже Битлз для своего первого альбома взяли одну из песен этого замечательного композитора. В 1930 году родился наш родной и любимый Владимир Иванович Ухин, или мы его в детстве всегда называли дядя Володя, потому что «Спокойной ночи, малыши» были особенно приятны и теплые выпуски, которые вел именно он. В 1933 году родился поэт Андрей Андреевич Вознесенский. В 1950 году в этот день родился Габриэл Бирн, ирландский киноактер, который снимался в фильмах «Человек в железной маске», «Враг государства», «Стигматы». А в 1952 году родился знаменитый блюзмен Гай Дэвис. В 1958 году родился Владимир Петрович Холстинин, гитарист группы «Ария», бессменный участник и автор вообще названия этого прославленного коллектива. В 1962 году родился Эмилио Эстевес, старший ребенок в семье известного актера Мартина Шина и Джанет Темплтон. У него два брата и сестренка, Рамона, Карлос и Рене. Карлос — это Чарли Шин, которого мы под этим именем знаем. Все стали актерами, все талантливые и потрясающие, но мы любим, конечно же, Эмилио Эстевеса с детства, потому что видеозалы были особенно востребованные волны, когда шли фильмы с его участием. 88-й год. «Молодые стрелки», «Ян Ганс». Потрясающий, красивейший ковбойский фильм, где он сыграл Билли Кида, главную роль, ну, одну, вернее, из главных ролей. А музыку к этому фильму написал Джон Бон Джови. Даже такую пластиночку у нас выпускали. Мы, естественно, ее приобретали. Замечательные работы его также. Вот того периода. Я очень люблю смотреть эти вот фильмы. Мне бы хотелось еще найти именно с тем переводом, вот этим самопальным, потому что это бы, наверное, было особенно интересно.
надо пытаться найти. «Мужчина за работой», «Заряженное оружие» и многие-многие другие любимые наши видики. В 1987 году родился замечательный актер Денис Васильев. Он в 12 лет пришел работать в театр. Представляете, в 12 3 года там играл в театре имени Списивцева. Ну а потом в 2008 году окончил театральное училище имени Щепкина и снялся и снимается в большом количестве фильмов. Среди его работ «Пилигрим», «Подслушно», «Пазл» и многие-многие другие. Вообще его очень обаятельный, конечно, актер. Мы надеемся и увидеть от него новые фильмы. Это прекрасно. Итак, друзья, еще раз поздравим всех именинников сегодняшнего дня. Пожелаем любви, мира, счастья, как, в общем-то, и всем нашим радиослушателям. Всего самого светлого и доброго. И продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди Папик и Фрэнки Лайчино. Morning Delight. Прекрасные музыкальные произведения для поддержки нашего прекрасного настроения. Началась рабочая неделя, праздники прошли.

0: одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, событие уже завтра. Оно произойдет. 13 мая стартует курс из 10 мастер-классов с опытными тренерами по ораторскому искусству Русланом Станчевым и Георгием Молокиным. Интерактивные практические занятия о том, как говорить где угодно, что угодно и когда угодно. Почему большинство из нас боится во время выступлений, как перешагнуть страх, о том, как сформулировать мысль, дополнить ее важными деталями, из чего состоит формула, собственно, прекрасного и публичного выступления. И почему говорить — это не только слова, это ваше тело, ваши глаза, интонации, тембр и даже пауза. Публичные коммуникации — навык номер один в современном мире. Если вы хотите поправить свою монотонную речь и избавиться от мусорных слов и запинаний, вы не знаете, куда смотреть и что делать с телом во время выступления. Вы просто боитесь людей, и каждое публичное выступление для вас пытка. Вы не знаете, как сделать ваш голос увереннее и насыщеннее. Приходите на заключительный курс сезона. Подробная информация по телефону 201-05-21. 201-05-21. Или оставьте свою заявочку на странице ВК «Мастерская Георгия Молокина». Еще раз повторяю, 201-05-21. Позвоните прямо сейчас, вы будете знать, чем вам заняться в ближайшее время, потому что это удивительно интересно. И Руслан Станчев, и Георгий Молокин вам расскажут много. Я абсолютно уверен, завтра, 13 мая, стартует новый курс. И заключительный в этом сезоне.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Ну, по такую музыку, конечно, хочется рассказать вам о том, что происходит на дорогах в Нижнем Новгороде. Итак, сообщение сервиса Яндекс.Карты. 3 балла, лишь местами затруднения, но они есть. 20-минутный период движения с малой скоростью вас ожидает, если вы на Московском шоссе двигаетесь от авторынка до улицы Кузбасской, от остановки Ауневтранс до железнодорожного переезда, от проспекта Гагарина до улицы Героя Попова, от улицы Никиты Рыбакова до Циолковского и от улицы Генерала Ивлеева до Ванеева. Но все это не катастрофично, все это спокойно. Мосты тоже практически все свободны, показывают 0 баллов, кроме того, который ремонтируют из центра 9 баллов на Мызинском мосту. Нашу программу продолжает еще одна суперкоманда отечественного рок-н-ролла «Моральный кодекс», а также в финале этого часа Пол Маккартни. Это радио-рандеву. Всем хороший рабочий.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-300-3.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в нижегородских магазинах разглядели снижение цен. Также в Нижегородской области стало больше продуктов. А до конца месяца на улицах города станет больше зелени. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла, объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15

и до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Остаток этой послепраздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Том Гэбл открыл новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода Радио Рандеву своим великолепным живым вариантом легендарной песни «Вот». Это было красиво. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей. Это первое FM-радио Нижнего Новгорода Радио Рандеву. Поздравляю вас с первым рабочим днем. Уже знаете, вторник вовсю, в разгаре. И еще немного, и мы отойдем от выходных и включимся в настоящий рабочий.
1: I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Мама, я не хочу есть.
2: Не капризничай. Что тебе не нравится?
1: Чего-то не хватает.
2: Знаю я, чего тебе не хватает. Гвинпина?
1: Да.
3: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
1: Мам, я уже все съел. А можно еще? Только с Гвинпином.
4: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Level 42 продолжает нашу музыкальную программу. Музыка как будто из видеофильмов нашей юности, а мы рассказываем в это время о погоде. В Нижнем Новгороде в данный момент средняя температура воздуха плюс 13 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха около 80%, переменная облачность, даже пасмурно, но обязательно выглянет солнце к 18 часам, а температура будет плюс 18.

Шикарный ансамбль, образованный в 79 году, поработал около 15 лет, сделал перерыв 8 лет и вновь собравшийся и работающий до сих пор Level 42 Radio Rendezvous 10 часов и 24 минуты. В ближайшее время на 103.4 FM вы послушаете музыку, которую вам подарят журналисты Justy Funk Funk, Pet Shop Boys, дуэт Басты и Максим Моби. Питерский ансамбль «Инкогнито», «Неграмо». Ну, а прямо сейчас, друзья, пришло время нам попрощаться. Услышимся обязательно с вами завтра в 8 часов утра на 103.4 FM. Алексей Блюзов всем желает прекрасного рабочего дня, первого на этой неделе. И оставляю вас в компании человека, который всегда дарит энергию и солнце, Том Джонс, совместно с Маус и Секс Бомб. До свидания.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем, основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. Больше не забудь.

Никому не верю, ничего не жаль, я ускоряюсь. И снова гонки на виражах. Уезжаешь, уезжай, давай без этих сентиментов. Хочешь, забери с собой этот рассвет. И я смотрю на это солнце, чтобы ослепнуть, чтобы стереть тебе из памяти бесследно. Потоки бесконечного московского трафика. Ты услышишь этот трек, и если я не прав, поправь меня. Тебя вернет память сквозь рифмы строк моего куплета в наше лето.

прошлом. Все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подалили стены.

это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебя читаю, их теряясь и краснея, но не выкинешь из песни нот. Сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты. Любовь без памяти, вселенная, кинолента. Мой выпускной и наш

0: «Римские каникулы» с Ириной Ростовой.
1: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. «Римские каникулы» оживают в новом меню тратории «Феттучино». В качестве второго блюда в новом меню подается «Филетто ди манзо алла Россини». Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное «Филетто ди манзо алла Россини» вы можете в новом меню «Тратории Феттучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске немного позитивной статистики о ценах и продуктах. Нижегородские ТЦ расторгают аренду с продавцами вейпов. Но вначале о ремонте дорог в Нижегородской области. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену.
5: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды ООО.

0: Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
2: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

поле, каждый из нас свой. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в нижегородских магазинах разглядели снижение цен. Также в Нижегородской области стало больше продуктов. А до конца месяца на улицах города станет больше зелени. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихом, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
2: Привет, как жизнь студенческая?
3: Да есть хочется, а у меня только макароны.
2: Зато у меня есть Гвинпин. Объединимся?
3: Живем!
4: Кетчупы и соусы Гвинпин сделают простое блюдо необыкновенно вкусным. В составе только отборные томаты. Гвинпин – томатное искусство.
2: Хорошо пообедали. Все-таки Гвинпин классный.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
4: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Феттучино». В качестве десерта в новом меню подается тирамису классико, известный нам как классический тирамису. Знаменитый итальянский многослойный десерт на основе кофейного ликера, в состав которого входят сыр маскарпоне, эспрессо, куриные яйца, сахар и печенье савойярди. Вишенкой на этом торте является легкий слой какао-пудры, который украшает десертную композицию. Споры о том, кто же является родоначальником тирамису, ведутся еще с 17 века. За это время рецепт многократно изменялся. В него добавляли грецкие орехи, заменяли какао-порошок тертым шоколадом, создавали бисквитную основу и винную пропитку. Порой десерт менялся до неузнаваемости и превращался в пудинг или кекс. Но что осталось неизменным и в наши дни – это любовь сладкоежек по всему миру к нежному воздушному вкусу тирамису. Кстати, десерт знаменит не только своей мягкой текстурой, но и бодрящими свойствами. Не случайно название его переводится как «Вознеси меня». Если хотите запрыгнуть на седьмое небо от счастья или взбодриться перед рабочим днем, не обязательно выпивать несколько кружек кофе. Достаточно отведать воздушный тирамису. Насладиться классическим итальянским тирамису вы можете в новом меню «Тратории Феттучино» на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
4: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске немного позитивной статистики о ценах и продуктах. Нижегородские ТЦ расторгают аренду с продавцами вейпов. Но вначале о ремонте дорог в Нижегородской области. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Остаток этой послепраздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: нету рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

точно не на нашей волне. Друзья, я приветствую вас на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и замечательная группа «Наши земляки» команда «Ума Турман» с песней «Кажется» на волне 103.4 FM. Кажется, что к нам снова возвращается жара. Друзья, сегодня плюс 16 в Нижнем Новгороде, по ощущениям плюс 19. Завтра обещают нам грозы, друзья, но при этом плюс 20. Ближе к среде и четвергу плюс 25 градусов. Погода напоминает нам, что лето близко, друзья, а мы его с нетерпением ждем. Так же, как и продолжение музыкального плейлиста, дальше в этом часе команда «Вон Амур» с песней «Мараба». Также услышим прекрасную Лану Дель Рей и ее готический тембр. Команда «Кармай» с песней «This Love», «Физун» и кавер на потрясающую композицию из знаменитых индийских фильмов, друзья, «Джимми Джимми». Ну а прямо сейчас «Simple Minds» с песней «Home», «Дом». В сердце каждого из нас, друзья, желаю вам сегодня чувствовать это тепло и любовь. И оставайтесь с нами на волне хорошей музыки.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в нижегородских магазинах разглядели снижение цен. Также в Нижегородской области стало больше продуктов. А до конца месяца на улицах города станет больше зелени. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Остаток этой после праздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Добрый день, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны, радио «Рандеву». С вами Ирина Ростова, и далее по курсу только хорошая музыка на волне 103 и 4 FM. Впереди команда Jamiroquai с песней «Goodbye to my dancer». Также услышим с вами группу «The Knife», «Сэм Суваш», и прямо сейчас команда «Solar» с песней «Sacred Hearted» на волне 103 и 4 FM. Оставайтесь с нами в компании отличной музыки на волне радио «Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню «Тратории Фетучино». В качестве закуски в новом меню подаются аранчини аль рагу бьянко – блюдо сицилийской кухни. Это жареные рисовые шарики с нежным белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном. Они могут иметь как круглую, так и конусообразную форму, вдохновленную вулканом Этна. Свое название блюдо получило благодаря насыщенному желто-оранжевому цвету, который шарики приобретают при добавлении шафрана, что придает аранчини сходство с маленькими апельсинами. На юге Италии аранчини являются традиционным блюдом для праздника Санта-Лючия, который местные отмечают перед Рождеством. Оно символизирует яркий свет лампы, зажженный Святой Люсией в страшный шторм, учиненный нечистыми силами. Маленькое солнце Люсии осветило любимому дорогу к причалу и спасло семью от голода. Сохранив культурные традиции и истоки, современные аранчини остаются незаменимым блюдом на итальянском столе. Для приготовления аранчини используют те же сорта отборного риса, как и при создании ризотто. Рис варят таким образом, чтобы сердцевина оставалась твердой. До готовности крупа доходит в процессе обжаривания солнечных шариков, начиненных сочным мясом вместе с нежнейшей моцареллой или пармезаном, томатным соусом. Порой туда добавляют грибы, фисташки и баклажан. Попробовать настоящие итальянские аранчини с белым рагу из телятины, пармезаном и шафраном вы можете в новом меню «Тратории Фетучино» на стадионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
3: Застройщику СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Гринпин знает толк в томатах, Гринпин — это вкус богатый, Гринпин — кетчуп натуральный, Гринпин только выбираю.
3: Кетчуп и паста от Гринпин из настоящих помидоров.
2: Любимый Гринпин.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Всегда на связи с вами, друзья, команда радио «Радио».

готовимся к наступлению лета. На дорогах города все спокойно, пробок нет, поэтому я желаю вам легкой дороги, друзья, в компании хорошей музыки. Далее по курсу Брайан Адамс с песней Inside Out. Ну и прямо сейчас звезда 70-х и 80-х Брайан Ферри с песней Driving Me Wild на волне радио Рандеву. Я, Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня и желаю вам хорошего продолжения этого замечательного вторника на волне 103 и

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске немного позитивной статистики о ценах и продуктах. Нижегородские ТЦ расторгают аренду с продавцами вейпов. Но вначале о ремонте дорог в Нижегородской области. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3% пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену.
5: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
7: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Остаток этой послепраздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.
8: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Произнесенные слова утратят смысл и запах.
1: Город-фантом под колпаком, как супергерой спрятан под капюшон. Ни машин, ни людей, он на паузе целиком. Ты срезай с меня память, как масло ножом. Не смотри, что до пепла прожжен. Да, что-то не успел, но еще не сражен. Это время, как выбор в таблетках. Красивая смерть или возможность допрыгнуть, достать, осознать и успеть, и тебя обнять.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио Первых.
1: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: А я хотела бы жить рядом с озером.
2: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Ужин готов. Все к столу.
3: Мы уже тут. А где Гвинпин?
2: Здесь.

0: кетчупы и соусы Гвинпин. Томатное искусство.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в нижегородских магазинах разглядели снижение цен. Также в Нижегородской области стало больше продуктов. А до конца месяца на улицах города станет больше зелени. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Остаток этой после праздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучини. В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии. Но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки. И ежи перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь, там, я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречалась. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я так вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, ёба. Я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске налоговая простит нижегородцам мелкие долги. В городе уточняют список мест, где можно спрятаться. Также в выпуске важные предупреждения для жителей области. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системой централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Остаток этой послепраздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 231-3003.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не ошибаюсь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Где-то есть корабли у священной земли.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: А я хотела бы жить рядом с озером.
3: Тогда не пропусти старт продаж ЖК «Дом на Авангардной» в Канавинском районе. Рядом озеро, школы, торговый центр. Застройщик ООО «СЗ Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нужно ничего не есть, чтобы накопить на «Ладу Гранту». Чем и как часто болеют нижегородцы. Но вначале о самых опасных водителях на дорогах. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабета и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Остаток этой после праздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Человек, чей голос помнит много поколений радиослушателей, это Брайан Ферри, Kiss and Tell в начале нового музыкального часа здесь на радио Рандеву. Ну а чтобы ваш голос, друзья, запомнился, для этого есть много способов, но на наш взгляд один из самых эффективных – это курс, который стартует уже завтра, 13 мая. Он состоит из 10 мастер-классов с опытными тренерами по ораторскому искусству Русланом Станчевым и Георгием Молокиным. Можно долго рассказывать, что это за курс, друзья, но могу сказать точно, что он про то, как стать лучше, как говорить так, чтобы вас слышали, слушали и запоминали то, о чем вы говорите. И, собственно, почему говорить — это не только слова, а это ваше тело, глаза, интонация, тембр и пауза. Публичные коммуникации — навык номер один в современном мире. Вы еще успеваете попасть на этот курс, достаточно позвонить прямо сейчас по телефону 202.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Скорее бы лето, чтобы тепло и просторно и нам, и гостям.
3: Зачем ждать? Таунхаус и фрегат – больше квартиры и комфортнее дачи. Тепло и уютно каждый день. Жилищный ответ. Готовые таунхаус и фрегат. 231-3003.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
5: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим про итальянскую закуску вителла тоната. Популярная в северо-западных регионах Италии телятина тунцовая представляет из себя тонко нарезанные кусочки маринованной телятины, приправленные воздушным крем-соусом из тунца и оливкового масла. Первые упоминания рецепта идут из XIX века, когда мясо не мариновали, а отваривали и оставляли отдыхать под нежным кремовым одеялом. За это блюдо прозвали «отдохнувшей телятиной». К слову, в основу соуса тогда использовали анчоусы. Они были дешевле и являлись тайным способом перевозки дорогой и ценной для итальянцев соли из Франции. За счет долгого засаливания анчоусы дольше хранились и прекрасно оттеняли вкус мяса. В классическом рецепте филе телятины обычно маринуют в белом сухом вине с морковью, сельдереем и зеленью. В облегченном варианте к соусу из тунца могут добавить майонез, каперсы, лимон, а основной ингредиент заменить на курицу. Благодаря своему биохимическому составу вителла тоната обладает самым сильным мясным вкусом, который отчетливо проявляется в консервированном тунце. В Нижнем Новгороде попробовать истинное итальянское вителла тоната вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.
6: В эфире «Радио Рандеву».

0: что живу. Все может случиться внезапно, когда этого точно не ждешь. Раз и тебе уже 40, и на пятках сидит молодежь. Все может случиться внезапно, когда этого точно не ждешь. Раз, и вдруг ты стал папой, и колыбельную сыну поешь.
1: Я слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе.

Город засыпает, тасует колоду. Серые будни суку тоску навели. Но ты вопреки ощущаешь эту свободу. Забитым до отказа в вагоне с музыкой.

края, ну все может случиться внезапно, когда этого точно не ждешь. Раз и тебе уже 40, и на пятках сидит молодежь. Все может случиться внезапно, когда этого точно не ждешь. Раз и вдруг ты стал папой дважды, и колыбельную сыну и дочке поешь.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Мне кажется, эту песню невозможно не любить и не знать. Все-таки Том Джонс и его секс-бомба — это лучшее, наверное, что случалось в такой легкой танцевальной музыке. Хотя это и ремикс воспринимается как вполне себе оригинальный трек. От ремиксов перейдем к тому артисту, о чьем творчестве по-прежнему слагают легенды, а еще снимают фильмы. Совсем скоро, в конце мая, в российский прокат выйдет фильм про легенду... поп-сцены короля Майкла Джексона. Вот он сейчас и завершит наш музыкальный эфир. Практически. Собственно, появится здесь еще и другой артист, ныне также поющий с небес нам. Это Андрей Котиков, Михей Джуманджи. В общем, дождитесь. Я же, Андрей Лазарев, с вами прощаюсь до четверга. Услышимся. Оставайтесь счастливыми.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом в шаге от улицы Большая Покровская.
2: Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант 52». Стоматологическая клиника «Имплант 52».
3: Год заботы в клинике «Имплант 52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант 52».
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске налоговая простит нижегородцам мелкие долги. В городе уточняют список мест, где можно спрятаться. Также в выпуске важные предупреждения для жителей области. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системой централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более миллиона потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Остаток этой послепраздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! Сегодня мы поговорим о пасте карбонара. Это блюдо было придумано менее 100 лет назад, но так полюбилось итальянцам, что стало визитной карточкой Рима и всего центрального региона. Привычные многим спагетти с сыром и беконом на родине имеют особую рецептуру. По традиции, вместо бекона итальянцы добавляют сыровяленые свиные щечки и обильно приправляют их свежемолотым черным перцем. Также в классическую карбонару не кладут чеснок. А вот к соусу есть вопросы. Кому-то может не понравиться оригинальная итальянская задумка, ведь в ней отсутствуют сливки. Настоящий соус для пасты «Алла Карбонара» делают из сырых желтков, твердого соленого сыра или пармезана и соли. До полной готовности соус доходит от тепла только что сваренной пасты, из-за чего блюдо может показаться суховатым. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую карбонару вы всегда можете в тратории Фетучини на Студеный 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 9900 рублей за один глаз. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует до конца мая.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.
1: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нужно ничего не есть, чтобы накопить на «Ладу Гранту». Чем и как часто болеют нижегородцы. Но вначале о самых опасных водителях на дорогах. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционирует 109 таких точек. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Остаток этой после праздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву»
1: на АЗС «Лукойл». Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая

0: Всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 миллиона 100 тысяч рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 тысяч рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: If you decide to walk away so easily, just because I said some things I didn't mean. In case you change your mind about all this, I guess it's just the way it has to be.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того...

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: Год заботы в клинике «Имплант-52». Пройдите стоматологический чекап всего за 2990 рублей. Назовите промокод «Забота» при записи и получите осмотр и консультацию врача, КТ с расшифровкой, фотопротокол и предварительный план лечения. Подробнее на сайте implant52.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 апреля 2026 года. Организатор ООО «Имплант-52».
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске налоговая простит нижегородцам мелкие долги. В городе уточняют список мест, где можно спрятаться. Также в выпуске важные предупреждения для жителей области. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системой централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Остаток этой послепраздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На АЗС Лукойл. Теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС Лукойл и на auto.lukoil.ru. 18+. Не
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько нужно ничего не есть, чтобы накопить на «Ладу Гранту». Чем и как часто болеют нижегородцы. Но вначале о самых опасных водителях на дорогах. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционирует 109 таких точек. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Остаток этой после праздничной недели, как считает нейросеть Яндекса, будет теплым с температурой днем немного выше 20, по ночам 12-14. Нечастые прояснения нижегородского неба будут сменять небольшие дожди.
1: В эфире радио «Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
3: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории «Фетучини». В качестве традиционной закуски в новом меню подают брускетто. Это обжаренный на гриле толстый ломоть хлеба с хрустящей корочкой, который натирают горячим зубчиком чеснока и сбрызгивают оливковым маслом холодного отжима. Так итальянцы зашифровали привычный для нас сэндвич или тост. Сейчас брускетто является традиционной закуской в Италии, но изначально это было сезонное зимнее блюдо в сельской местности центрального региона. Домашние брускетты с вином обедали в поле сельские бедняки и еже перекусывали итальянские школьники на переменах. В наши дни любовь итальянцев к брускетте также крепка, а сама закуска до банального проста в приготовлении. Решающее значение имеет качество исходных продуктов – хлеба и масла. Базовую брускетту с чесноком подают к закусочной тарелке с мясными изделиями, прошутто или соленой вяленой говядиной. А популярным топпингом к закуске служит измельченный и приправленный солью спелый помидор со свежими листьями базилика. Закусочные брускетты бывают овощные, с сыром и яйцом, с рыбой, морепродуктами, мясом и дичью. А вот брускетты с пикантным итальянским сыром в сопровождении зеленого салата, грозди винограда и полнотелого красного вина считается уже легким обедом. В Нижнем Новгороде попробовать истинную итальянскую брускетту вы всегда можете в тратории «Фетучини» на Студеной 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: На АЗС «Лукойл» теперь каждая шестая чашка ягодно-фруктового чая всего за 1 рубль. Покупайте 5 чашек и получайте купон на шестую за 1 рубль. Выбирайте любимый вкус или попробуйте что-то новенькое. Апельсин с облепихой, малина с черешней и ароматом земляники, лайм с мятой и яблоком, манго с маракуйей или клубничный каркаде с клюквой. Натуральные ягоды, фрукты и травы подарят вам насыщенный вкус в каждой чашке. Чай, который хочется пить. Период проведения акции с 1 марта по 30 июня 2026 года. Информация об организаторе, правилах и сроках проведения акции в мобильном приложении АЗС «Лукойл» и на auto.lukoil.ru. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске налоговая простит нижегородцам мелкие долги. В городе уточняют список мест, где можно спрятаться. Также в выпуске важные предупреждения для жителей области. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системой централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционируют 109 таких точек. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: 103 и 4 FM.
1: Римские каникулы с Ириной Ростовой.
2: Чао, друзья! С вами Ирина Ростова, и сегодня я расскажу, как попробовать настоящую изысканную Италию в центре Нижнего. Римские каникулы оживают в новом меню тратории Фетучино. В качестве второго блюда в новом меню подается филетто ди манзо алла россини. Это филе говядины, приготовленное на гриле, с соусом марсала и неаполитанским картофельным гатто. Секрет блюда кроется в соусе. В его основе лук, чеснок, нарезанные шампиньоны, немного муки, говяжий бульон и самый главный ингредиент – красное крепленое вино марсала с окрестностей Сицилии, которое придает соусу насыщенной терпкости и прекрасно подчеркивает нежный вкус самой изысканной части теленка – вырезки. Картофельный гатто, с которым подают нежную вырезку под соусом, получил свое название еще в 18 веке, и происходит оно от французского слова «гато», что означает «пирог». В то время новая королева Мария Каролина Австрийская укрепила французский вкус в южной столице и сделала Неаполь местом встречи великих европейских кухонь. И нежная, воздушная неаполитанская запеканка с тремя видами сыра, с добавлением салями и мускатного ореха обрела новый виток популярности как вкусное дополнение к мясным блюдам. Попробовать традиционное филетто ди манзо алла россини вы можете в новом меню тратории Фетучино на Студионе 7. Устройте себе настоящие римские каникулы.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

Эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Сколько нужно ничего не есть, чтобы накопить на «Ладу Гранту». Чем и как часто болеют нижегородцы. Но вначале о самых опасных водителях на дорогах. В Нижегородской области с начала года поймали более 3000 пьяных водителей. Об этом сообщили в региональном управлении госавтоинспекции. При этом почти 1300 водителей отказались проходить освидетельствование. Еще 393 человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов РНГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционирует 109 таких точек. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске немного позитивной статистики о ценах и продуктах. Нижегородские ТЦ расторгают аренду с продавцами вейпов. Но вначале о ремонте дорог в Нижегородской области. В области в этом году отремонтируют более 600 километров дорог. В регионе стартовала дорожная кампания, о чем сообщили в ГУАД. Подрядчики уже приступили к работам на 15 участках. Продолжается ремонт 12 мостов и путепроводов. Все работы планируют закончить до октября. Особое внимание обещают уделить комплексному подходу, установке ограждений, дорожных знаков и обновлению остановок общественного транспорта. Торговые центры «Океанис» и «Куб» раньше срока расторгнут договоры с арендаторами, торгующими вейпами. Об этом написал телеграм-канал «NewsNN Нижний Новгород». Уточняется, что решение принято в поддержку инициативы губернатора Глеба Никитина по борьбе с курительными устройствами. Напомню, с прошлого года действует оферта о добровольном отказе от продажи вейпов, которую поддержали около 600 точек. В Нижегородской области зафиксировали дефляцию цен. Как сообщила РИА Новости, с 28 апреля по 4 мая средние потребительские цены в регионе снизились сразу на 0,02%. Наиболее заметное падение коснулось огурцов и помидоров. При этом с начала года цены выросли более чем на 3 процентных пункта. Предыдущее микроскопическое снижение цен фиксировалось в начале сентября прошлого года. Вместе с этим в регионе за первый квартал года на 2,5% выросло производство продуктов питания. Об этом доложил глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов. Наибольший рост производства у сливочного масла. Объем увеличился более чем на 60%. Также, по словам Денисова, заметно больше произвели сыров, мяса и кондитерских изделий. И до конца мая в Нижнем высадят более 450 деревьев и почти 400 кустарников. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. Глава города заверил, что за посадками будут внимательно следить, проводить необходимый уход и полив. А если насаждения не приживутся, подрядчик по гарантии произведет замену.
5: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Три человека повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде, несмотря на лишение прав. Теперь им грозит уголовная ответственность. Чаще всего на диспансеризации у нижегородцев находят болезни системы кровообращения и органов дыхания, диабет и злокачественные новообразования. Диспансеризацию в первом квартале прошли более 300 тысяч жителей области. Хронические неинфекционные заболевания выявлены почти в 10 тысяч случаев, о чем сообщили в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Главными факторами риска названы нерациональное питание и низкая физическая активность. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на совокупные долги до 500 рублей, которые возникли до 1 ноября прошлого года. Также под списание попадают задолженности до 10 тысяч рублей, по которым истек срок принудительного взыскания. В Нижнем Новгороде готовят список подземных укрытий. Как рассказали в городском управлении ГУЧС, администрация города ежегодно уточняет сведения по заглубленным помещениям и другим сооружениям подземного пространства для укрытия населения. Вместе с этим планируется увеличить зону охвата системы централизованного оповещения об опасностях. Сейчас на территории города функционирует 109 таких точек. И чтобы накопить на новый автомобиль, среднему нижегородцу потребуется от 1,5 до 5,5 лет. К таким выводам пришли эксперты Авито, которые проанализировали уровень зарплатных предложений и стоимость популярных моделей. По их данным, средняя предлагаемая зарплата составила 74 тысячи рублей в месяц. Таким образом, на покупку «Лада Гранта» стоимостью более 1 000 000 потребуется 15 месяцев. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
0: Новости на «Радио Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске налоговая простит нижегородцам мелкие долги. В городе уточняют список мест, где можно спрятаться. Также в выпуске важные предупреждения для жителей области. Нижегородцам спишут мелкие долги по налогам. По сообщению экспертов ННГУ Лобачевского, в области запущен механизм автоматического списания части долгов физических лиц. Он распространяется на